Тебя, Матери, святых славных и всех вальных апостолов, и же во святых Отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца,

власти преимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей

концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка, гресех наших и помилуй. Милости, бой человеколюбец, Бог еси,

Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.

Носящих и добродеющих во святимый всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, Божий.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие